0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги.

0: Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу!
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Ушона, и все богат, какой я выбрал! У невестки на зиму! Эй, люди! Эй!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать! Я здесь хозяин! Люди, сюда! Вора, поймай!

0: Гайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эго! Айо! Это самое! Одно слово! Айо!
0: Сам будешь пить хозяин! Или кому-то!
2: Сам! Катерина!

0: скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Паци, Палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Så vi ska skåra ryget Palasite nästa år Ключи!
1: Что?
0: Ключи! Отнимите!
1: Потаскуха!
2: Приедет верно!
3: О, как и раз приедет!
2: Значит, уж совсем плохо!

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: что за предмет? Здесь, сколько мне известно, это мужской поясок. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаю.
0: Смотри, какие.

Ай! Покатись, катери, соус на соус. Покатись, катери, на соус. И лакашу тебя. Хочешь снова? Ой, ой, ой!

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Да не так у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнейш, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже

anything yet. Shall I repeat? Pocket stairs, paracycle, just stay in. Bogliba is smatrit, smatrit. Должно быть там хорошие вина. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, шрифты.

0: Пригласили, побрезговали, а вот вы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, ищите, ищите, а Сережа, Сережа!
0: Ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти!